моей зеленой лист калины. Полюбили я птичину, но беда моя такая, она очень молодая. Трай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Но беда моя такая, она очень молодая. Трай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай.